0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Дмитрий Кириченко. Шевакара радима татас дебес момсон армом скалпоз. Дмитрий Кириченко он удрал за дьявол стейма.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Labvakar, дорогие радиоклассики.
1: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
2: Priecājos jūs sveikt raidījumā «Atvērtās debesis».
1: Как всегда я говорю,
2: kā es vienmēr to saku,
1: что все эти радиопередачи,
2: visi šie радиорадио,
1: интервью с гостями,
2: un intervijas viesiem,
1: можно прослушать в архиве христианского радио.
2: Tos var noklausīties kristīgā radioarchīvā.
1: В записи.
2: Ierakstā.
1: Мой номер телефона для консультации молитв.
2: Mācītāja tālruņa numurs konsultācijām un aizlūgšanām
1: 205-927-97.
2: Būsim vienmēr priecīgi, ja tas kungs jūs sirds virzīs to, lai lūgtu par mums.
1: Перед тем, как я представлю гостя в нашей студии,
2: mums ir stādu priekšā mūsu viesi studijā.
1: В это воскресенье 20 сентября
2: šajā svētdienā, 20. septembrī,
1: будет служение, где мы будем молиться за больных.
2: Būs dievkalpums, kur mēs lūksim par slimajiem.
1: И нам послужит пастор из Киева.
2: Mums kalpos mācītājs no Kievas.
1: Богдан Кинзерский.
2: Богданс Кинзерский.
1: Это будет Рига, Брунинику 10, и служение переносим на 17:00.
2: Tas būs Rīgā, Brunīku ielā 10, un šoreiz dievkalpums tiek pārnests uz 17:00.
1: Добро пожаловать.
2: Esat aicināti.
1: И по просьбам многих людей мы возвращаем этот формат, который мы называем ретрит или молитвенный выезд.
2: Un tā kā daudz cilvēki ir lūguši, mēs atgriežamies pie šī formāta retrīts, jeb lūkšana izbraukums.
1: Да, эта тема будет глубина в Боге.
2: Tēma šoreiz būs Dieva dziļumi.
1: 9-10 октября в Норкалне.
2: Un tas notiks Norkalnē 9. un 10. oktobrī.
1: Если вас это заинтересовало,
2: un ja tas jūs ieinteresē,
1: звоните 205-927-97.
2: Un tad zvaniet 205-927-97.
1: В конце передачи помолимся за ваши нужды.
2: Raidījuma beigās mēs lūksim par jūsu vajadzībām.
1: И помолимся за передачу.
2: Un lūksim par raidījumu.
1: Отец Небесный.
2: Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā.
1: Благослови.
2: Svētī.
1: Эту передачу.
2: Šo raidījumu.
1: И пусть слово Твое.
2: Lai Tavs vārds.
1: Коснется каждого человека.
2: Пескарис katram cilvēkam.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus vārdā. Amen.
1: Сегодня у нас в студии.
2: Šodien pie mums studijā.
1: Pastor Александр Величко.
2: Mācītājs Aleksandrs Veličko.
1: Это служение отцовства.
2: Viņš kalpo tēva kalpošanā.
1: Добрый вечер, Александр.
3: Добрый вечер.
2: Labvakar.
1: Александр, поделитесь то, что в вашем сердце.
2: Александр, dalieties ar to, kas ir jūsu sirdī.
3: Да много чего у меня в сердце.
2: Man sirdī daudz, kas ir.
3: Но, знаете, для меня последние, наверное, уже сколько получается, лет 15, это служение отцам является главным.
2: Ziniet, man jau pēdējos 15 gadus kalpošana tēviem ir pats galvenais.
3: Маленькая-маленькая предыстория.
2: Maz priekšvēsture.
3: Одно из моих служений главных на тот момент, это было миссионерское служение.
2: Tajā laikā man viens no galvenajiem kalpošanas veidiem bija misijas kalpošana.
3: Я гордился тем, что большую часть жизни я проводил за границей.
2: Un es lepojos ar to, ka lielāko dzīves daļu es esmu pavadījis aiz robežas.
3: У меня одна жена.
2: Man ir viena sieva.
3: И четверо детей.
2: Un četri bērni.
3: И я пропустил большой кусок жизни моих ребят.
2: Un es esmu palaidis garām lielu daļu no savu bērnu dzīves.
3: Например, более 10 лет я не был на днях рождения своих детей.
2: Es vairāk kā 10 gadus nebiju uz savu bērnu dzimšanas dienām.
3: Потому что я был очень занят служением.
2: Tādēļ, ka es biju ļoti aizņemts ar kalpošanu.
3: И вот 2012, по-моему, это был год, я возвращался с миссии через Киев.
2: Un tas laikam bija 2012. Gads, es atgriezos no misijas caur Kijevu.
3: И меня позвали на конференцию потрясающего пастора из Южной Африки Касси Карстенса.
2: Un mani paaicināja uz konferenci, kur kalpoja brīnišķīgs kalpotājs no Dienvidāfrikas Kastens.
3: И фраза, которую он мне сказал тогда, она изменила мою жизнь.
2: Un tā frāze, ko man toreiz pateica, man izmainīja visu manu dzīvi.
3: Ты можешь весь мир приобрести.
2: Tu vari iegūt visu pasauli.
3: Но семье своей навредишь.
2: Bet tu darīsi ļaunu savai ģimenei.
3: И я задумался.
2: Un es padomāju.
3: На самом деле.
2: Patiesībā.
3: Самые близкие, самые дорогие, самые потрясающие люди моей жизни, они живут без меня.
2: paši tuvākie, paši labākie cilvēki manā dzīvē dzīvo bez malas.
3: Я не хочу всю историю рассказывать, но это изменило мой подход к служению.
2: Es negribu stāstīt visu šo notikumu, bet tas izmainīja manu attieksmi pret kalpošanu.
3: Я занялся семьёй.
2: Es sāku nodarboties ar ģimeni.
3: Я занялся своими детьми.
2: Es sāku nodarboties ar saviem bērniem.
3: Я оставил себе только пасторское служение.
2: Es sev atstāju tikai mācītāju kalpošanu.
3: И начал выстраивать заново все отношения.
2: Un sāku no jauna atjaunot visas attiecības.
3: И сегодня мои дети, они в Господе.
2: Un tagad mani bērni ir Dievā, tai Kungā.
3: И они в служении.
2: Un viņi ir kalpošanā.
3: Каждый из моих детей это служитель Божий.
2: Katrs no maniem bērniem, tas ir Dieva kalpotājs.
3: Я это говорю не для того, чтобы похвалиться.
2: Es to nesaku, lai lielītos.
3: Наша церковь увидела плоды через год или полтора.
2: Mūsu draudz arī ieraudzīja augstu līdz gadu vai pusotru.
3: Служить мужчинам в церкви.
2: Mēs sākām kalpot vīriešiem draudzēm.
3: Потом это увидели другие церкви.
2: Pēc tam to ieraudzīja arī citas draudzes.
3: Потом это увидели не только верующие.
2: Pēc tam tu ieraudzīji ne tik vien ticīgiem.
3: И это служение стало достаточно большим.
2: Un šī kalpošana kļuva pietiekoši liela.
3: И 2020-2022 год у нас было, по-моему, около 20 стран уже вовлеченных в эту работу.
2: Un 2022 gadā apmēram 20 valsts jau bija iesaistītas šajā darbā.
3: И когда мне задают вопрос, в чем успех?
2: Un, ja man jautā, kur tad ir panākuma atslēga?
3: Я не всегда был готов ответить на этот вопрос.
2: Es nevienmēr biju gatavs atbildēt uz šo jautājumu.
3: Но со временем Господь мне показал.
2: Bet ar laiku tas kungs man parādīja.
3: Это две вещи.
2: Tās ir divas lietas.
3: Первая вещь – мы несем Евангелие для отцов.
2: Pirmais – mēs nesam Evangeliju tēviem.
3: Один пастор, въедливый такой, задал мне вопрос.
2: Viens mācītājs tāds man uzdeva jautājumu.
3: В чем ваше Евангелие для отцов?
2: Kur tad ir jūsu evaņģēlija stāviem?
3: И я задумался.
2: Un es sāku думать.
3: Мы так много говорим о том, как делать, что делать, почему это нужно делать.
2: Mēs tik daudz runājam, kā jādara, ko jādara un kādēļ jādara.
3: Но в чем радость отцов?
2: Bet kur tad ir tas prieks tēviem?
3: Вот что мы приносим такое, что вот обрадует каждого мужчину?
2: Kas ir tas, ko mēs atnesam, kas iepriecina katru vīrieti?
3: Я молился.
2: Es lūdzu.
3: И Бог мне дал это слово.
2: Un Dievs man deva to vārdu.
3: Это 3 Иоанна, 1 глава, 4 стих.
2: Un tas ir 3. Jāņa vēstura, 1. Nodaļa, 4. Pants.
3: Иоанн пишет, для меня нет больше той радости, как слышать, что мои дети ходят в истине.
2: Jānis saka, man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā.
3: Вот Иоанн говорит, вот нет больше радости.
2: Jānis saka, nav lielāka prieka.
3: Я вот, знаете, я сел и подумал, ведь на самом деле.
2: Un es apsēdos un padomāju, patiešām.
3: Мои дети могут быть богатыми, мои дети могут быть успешными, но если они не будут со Христом, то меня не будет радовать.
2: Mani bērni var būt bagāti, mani bērni var būt veiksmīgi, bet ja viņi nebūs ar Kristu, tas man nedos prieku.
3: И сегодня мир, он делает много усилий для того, чтобы дети были успешными.
2: Vatreiz pasauli daudz pūles pieliek, lai bērni būtu panākumi bagāti.
3: В церкви это тоже есть тенденция.
2: Un šī tendence ir arī draudzē.
3: И в ней нет ничего плохого.
2: Un tur nav nekas slikts.
3: Но, на мой взгляд, самое важное – состоит в том, чтобы наши дети были со Христом.
2: Bet man liekas, pats svarīgākais ir tas, lai mūsu bērni būtu ar Kristu.
3: Чтобы они продолжили то дело, которое мы ведем.
2: Lai viņi turpina to darbu, ko mēs darām.
3: И знаете, потом Бог стал открывать дальше.
2: Un ziniet, pēc tam Dievs tālāk atklāja.
3: Мы все молимся о пробуждении.
2: Mēs visi lūdzam par atmodu.
3: Мы просим, чтобы Бог наполнил наши церкви.
2: Mēs lūdzam, lai Dievs piepilda мūsu draudzes.
3: Мы прилагаем огромное количество усилий.
2: Mēs pieliekam milzīgas pūles.
3: У нас много программ.
2: Mums ir daudz programmas.
3: И ничего не работает.
2: Un nekas nestrādā.
3: О, да, мне могут возразить, скажут, да нет же, там люди каются, крестятся.
2: Man jau var runāt pretīm, teikt, nē, cilvēki taču nožēlo grēkus un liek kristīties.
3: Ну, послушайте, я уже давно верующий.
2: Nu, bet, klausieties, es jau sen esmu ticīgais.
3: Не становится больше.
2: Nekļūst vairāk.
3: Церкви не растут так, как мы хотели бы.
2: Draudzes neaug tā, kā mēs gribētu.
3: И это была еще одна молитва. Почему это происходит?
2: Un tā bija vēl viena lūkšana. Kādēļ tas tā notiek?
3: Недавно общался с одной компанией.
2: Nezinies, kādā sabiedrībā
3: runāja
2: ar mācītājiem.
3: I tā kā informācija, ja nepravērālu jo?
2: Nu, tāda informācija, bet es neesmu pārbaudījis, bet es tā ticu.
3: Srēdņā žizņa pastara?
2: Mācītāja vidējais dzīve ilgums pasaulē.
3: 4 gadi.
2: Ir 4 gadi.
3: Srēdņā žizņa pastara, imēc vidot, un stal pastaram, ja un skazal, niet, ja bolši nebūtu.
2: Tas ir domāts tā, tajā brīdī, ka viņš saka, es esmu kļūst par mācītāju, līdz tam brīdī, ka viņš saka, viss, es vairāk negribu, nebūšu.
3: Ja tu pravdu.
2: Un tā ir taisnība.
3: Ja vēru vat.
2: Es tam ticu.
3: Потому что только вот в моем окружении очень много людей, которые оставили пастырское служение.
2: Tādēļ, ka manā sabiedrībā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atstājuši mācītāju kalpošanu.
3: Нас не становится больше.
2: Mūsu nekļūst vairāk.
3: 20. Год, мы отслеживаем статистику, 20. Год это был переломный год.
2: Mēs esam skatījušies statistiku, 20. Gads tas bija tāds lūzuma gads.
3: Если до 20-го года процент христиан в мире сохранялся стабильным на протяжении 150 лет,
2: ja līdz 20. Gadam kristiešu vidējais skats pasaulē bija stabils apmēram 150 gadus,
3: 30-32% населения планеты.
2: Tas ir planētas apmēram 30-32%.
3: То есть число христиан растет.
2: Aug kristiešu skaits.
3: А процентное соотношение остается.
2: Bet šis procentuālais sadalījums paliek tāds pats.
3: Tu perelom nastupil, nastala 29.
2: Lūkšan, šis lūzums iestājās, un mēs jau esam tikai 29%.
3: Mēs stāli zadumāt, nu, počem to происходит?
2: Un mēs sākam domāt, kādēļ tas tā notiek?
3: Mēs молимся,
2: mēs lūdzam.
3: Мы делаем, ну, много всего делаем.
2: Mēs daudz ko darām.
3: И Бог мне показал еще одну вещь.
2: Un Dievs man parādīja vēl vienu lietu.
3: Помните последние стихи Ветхого Завета?
2: Atcerieties, kādi ir vecās derības pēdējie vārdi.
3: Malahija 4.
2: Malahijas grāmata. 3:0-23:24.
3: Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришед не поразил земли проклятием.
2: Redzi, es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāgriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu.
3: Mēs jau prikrāsni paņemājam, šo reči ļoti bērni, katru baptistu.
2: Mēs ļoti labi saprotam, kad runa ir par Jāni Kristītāju.
3: И вы знаете, я в этот момент получил четкое откровение от Бога, что это и есть наше служение.
2: Un tajā momentā es saņēmu skaidru atklāsmi no Dieva, ka tieši tā ir mūsu kalpošana.
3: С одной стороны, это нести Евангелие отцам.
2: No vienas puses, tā ir Evangelija nešana tēviem.
3: То есть ту радостную вещь, что наши дети, они будут ходить в истине, если мы будем обращать на них внимание.
2: Tā ir tā prieka vēsts, kad mūsu bērni staigās patiesībā, ja mēs pievērsīsim viņam uzmanību.
3: И не просто внимание, а как говорит Малахия, мы вернем, если говорить языком оригинала, вернем наши сердца нашим детям.
2: Un ne tikai pievērsīsim uzmanību, bet tā kā Malahijas grāmatā ir teica, kad jāpiegriež tēvu sirdis bērniem.
3: Перед всяким пробуждением.
2: Pirms jebkuras atmodas.
3: Всегда приходит предтеча.
2: Vēl atnāk kaut kāds sākums.
3: Приходит Иоанн. Перед Иисусом пришел Иоанн.
2: Atnāk kāds Jānis, pirms Jēzus atnāca Jānis.
3: Для того, чтобы подготовить пришествие.
2: Lai sagatavotu viņa atnākšanu.
3: И я верю, что перед любым пробуждением.
2: Un es teicu, ka pirms jebkuras atmodas.
3: Должны прийти Иоанны.
2: Ir jāatnāk kādiem Jāņiem.
3: Которые подготовят почву для пришествия Духа Святого.
2: Kas sagatavos augsni Svētā Gara atnākšanai.
3: И я уверен, что это то служение, которое сегодня несем мы.
2: Un es ticu, ka tā ir tā kalpošana, ko šodien mēs darām.
3: Мы говорим наше послание в том, чтобы отцы вернули свои сердца детям.
2: Mēs runājam, un mūsu vēstījums ir par to, lai tēvi pievērš savas sirdis bērniem.
3: Ведь самая большая проблема в церкви
2: jo pati lielākā problēma draudzē
3: и в семье
2: arī ģimenē
3: это разрыв между поколениями
2: ir tā atšķirtība starp ģimenē paaudzēm
3: это когда молодые не хотят жить как старые
2: tas nozīmē, ka jaunie negrib dzīvot kā vecie
3: а старые не хотят отпускать молодых.
2: Bet vecā negrib palaist vaļā jaunos.
3: И возникает это напряжение.
2: Un tad šī spriedze rodas.
3: Почему?
2: Kādēļ?
3: Потому что мы, как старшее поколение,
2: Tādēļ mēs, kā vecākā paaudze,
3: мы перестали держать в фокусе наших детей.
2: Mēs vairāk nefokusējamies uz saviem bērniem.
3: Мы перестали готовить для них наследие.
2: Mēs vairs negatavojam viņiem mantojumu.
3: Мы строим своё.
2: Mēs ceļam paši savu.
3: Мы тянем на себя.
2: Mēs velkam paši.
3: Мы думаем, что дети – это наш ресурс.
2: Mēs domājam, ka bērni – tas ir mūsu resurs.
3: Но Библия говорит, не дети собирают для отцов.
2: Bet Bībelē ir teikts, ne jau bērni krāja mantu tēviem.
3: Отцы собирают для детей.
2: Bet tēvi krāja mantu bērniem.
3: Обратите внимание.
2: Ievērojiet.
3: Самые богатые корпорации мира.
2: Pašas bagātākās pasaules korporācijas.
3: Это династии.
2: Tās ir dinastijas.
3: Это династии.
2: Tās ir dinastijas.
3: Но в церкви каждое поколение пытается строить все по-своему.
2: Bet draudzē katra paudze grib pa savam taisīt.
3: Мало кто пытается продолжать дело своих отцов.
2: Маз ir cilvēki, kas cenšas turpināt savu tēvu darbu.
3: И это работа дьявола против церкви.
2: Un tas ir sādana darbs pret draudzi.
3: Когда он увлекает нас успехом.
2: Tad, kad viņš mūs aizrauj ar panākumiem.
3: В то время, как самая важная вещь в жизни любого мужчины.
2: Un tajā pat laikā, kad jebkur vīrieši pats galvenākā lieta dzīvē.
3: Это значимость.
2: Ir būt nozīmīgum.
3: Это наследие, которое ты оставляешь.
2: Tā ir, tas ir mantojums, kuru tu atstāji.
3: Не важно, сколько у тебя в церкви людей.
2: Nav svarīgi, cik tev draudzē ir cilvēki.
3: Не важно, сколько человек слушает ваше радио.
2: Nav svarīgi, cik cilvēki klausās jūsu radio.
3: Важно столько людей, сколько делают то, что делаем мы.
2: Ir svarīgi, cik cilvēki dara to, ko daram mēs.
3: Сколько у тебя последователей?
2: Cik tev ir sekotāji?
3: Сколько людей, которые продолжат твое дело, когда ты пойдешь к отцу?
2: Būs, cik būs cilvēki, kas darīs tavu darbu, kad tu aizies pie tēva?
3: И это наше послание.
2: Un tas ir mūsu vēstījums.
3: Преодолеть этот разрыв.
2: Pārvarēt šo sašķelšanos.
3: И начинается он с того, что мы как отцы берем ответственность за это на себя.
2: Un sākas ar to, kad mēs kā tēvi uzņemamies atbildību par to.
3: Мы не говорим это вы не правы.
2: Mēs nesakām, jums nav taisnība.
3: Мы говорим это вы простите нас, потому что мы были увлечены другим.
2: Mēs sakām, piedodiet mums, jo mēs aizrāvamies ar kaut ko citu.
3: Самым большим потрясающим комплиментом от Бога для меня было...
2: Pats когда... lielākais kompliments, ko es saņēmu no Dievu.
3: Когда мой младший сын подошел ко мне и сказал...
2: Ja tad, kad pie manis pienāca mans mazākais dēls...
3: Я хочу продолжить то, что ты делаешь.
2: Он пытается, я хочу турпинать то, что ты дари.
3: И он продолжает уже много лет.
2: Ну, ведь его, да, вот сказать, турпин.
3: Я более чем уверен, что мы призваны к тому, чтобы, преодолев это разделение, войти в пробуждение.
2: Es esmu pārliecināts, ka tad, kad mēs pārvarēsim šīs domstarpības, mēs iesim atmodā.
3: И знаете, вторая вещь, кроме Евангелия.
2: Otra lieta pēc Evangelija.
3: Почему это имеет успех?
2: Kādēļ tam ir panākumi?
3: Оказалось, что это очень практично.
2: Liekas, ka tas ir ļoti praktiski.
3: И вот что я имею в виду.
2: Lūk, ko es domāju.
3: Это работает.
2: Tas darbojas.
3: Семьи реально меняются.
2: Ģimenes reāli mainās.
3: Меняются мужчины.
2: Mainās vīrieši.
3: Меняются семьи.
2: Mainās ģimenes.
3: Меняются отношения в семьях.
2: Mainās attieksmes.
3: И начинает меняться церковь.
2: Un arī draudze sāk mainīties.
3: Наша мечта.
2: Mūsu sapnis.
3: Вернуть церкви, извините, мужское лицо.
2: Ir atgriezt draudzē vīriešu seju.
3: Чтобы больше было мужчин в церкви.
2: Lai draudzē būtu vairāk vīriešu.
3: В моей церкви.
2: Manā draudzē.
3: 80% мужчин.
2: 80% ir vīrieši.
3: И мне говорят, конечно, ты же с мужчинами общаешься.
2: Un man saka, nu, protams, tu taču esi sabiedrojies ar vīriešiem.
3: Но никто не мешает всем остальным делать то же самое.
2: Bet neviens jau netraucē citiem darīt to pašu.
3: Огромное количество свидетельств жен, как менялись их мужья.
2: Ir ļoti даудз сиеву лиецības, kā viņu vīri ir mainījušies.
3: Восстановленные отношения.
2: Atjaunotas attiecības.
3: Это привлекает.
2: Un tas pievēl.
3: Простые вещи.
2: Vienkāršas lietas.
3: Несложные.
2: Ne, nav sarežģītas.
3: Говорить детям доброе.
2: Runāt bērniem labus vārdus. Ticēt viņu panākumiem.
3: Обнимать их каждый день.
2: Katru dienu viņus apkamt.
3: Приходить домой радостным.
2: Atnākt priecīgam mājās.
3: Это принцип.
2: Tas ir princips.
3: Я имею дело с людьми. Я когда иду домой, мне ни с кем не хочется говорить.
2: Es nu, dienas laikā nodarbojos ar cilvēkiem, kad es eju mājās, man negribas ne ar vienu runāt.
3: Но перед тем, как зайти в дом.
2: Bet pirms es ieju savās mājās.
3: Я стою или сижу на лавочке перед домом.
2: Es stāvu vai sēžu uz soliņa pie mājas.
3: И готовлюсь.
2: Un gatavojos.
3: Чтобы зайти домой радостно.
2: Lai mājās ienāktu priecīgs.
3: И сначала это было, потому что надо.
2: Sākumā tas bija tādēļ, ka tā vajag.
3: А сегодня я предвкушаю.
2: Bet šodien es jau to baudu.
3: Вы приходите домой.
2: Kad jūs atnākat mājās noguruši.
3: И вдруг к вам бежит самое дорогое существо в мире, расставив руки, кричит: «Папа!»
2: Tad jums pretī skrien pats mīļākais, jaukākais radījums pasaulē un izplaš rokas un saka: «Tēti!»
3: А ты я устал.
2: Bet tu saki, es esmu noguris.
3: Ты не очень хорошо.
2: Tas nav pārāk labi.
3: Это работает.
2: Tas darbojas.
3: И тысячи, реально тысячи измененных жизней.
2: Un ir tūkstoši,
3: я говорю не только про мужчин.
2: Mainīts
3: я
2: dzīves.
3: Говорю про семьи, es про церкви.
2: Par vīriešiem, arī par draudzēm, par ģimenēm.
3: Я к вам приехал, у нас вот закончилась группа с казахскими братьями.
2: Tad, kad es pie jums atbraucu, mums nu pat beidzās grupa ar kazahu brāļiem.
3: Они просили передать всем привет.
2: Un viņi lūdza visiem nodot sveicienu. Viņi ir tādi vienkārši.
3: Но знаете, мы начали с ними заниматься в ноябре прошлого года.
2: Mēs ar viņiem sākām nodarboties pagājušā gada novembrī.
3: Это было 40 человек.
2: Да, tie bija 40 cilvēki.
3: Сегодня только лидеров, которые ведут тренинги для отцов.
2: Tagad līderi, kas vada treniņus tēviem.
3: Больше 100 человек.
2: Ir vairāk kā 100 cilvēki.
3: Потому что это работает.
2: Tātad, ka tas darbojas.
3: Потому что мы не читаем лекции.
2: Tātad, ka mēs nelasam lekcijas.
3: Мы тренируем.
2: Mēs trenējam.
3: Мы показываем, как быть хорошим отцом.
2: Mēs rādam, kā būt labiem tēviem.
3: И мы рассказываем Евангелие.
2: Un mēs stāstam Evangeliju.
3: Нет больше той радости, как видеть, что дети твои ходят в истину.
2: Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā.
1: Александр, если кто-то вдруг захочет больше узнать об этом, как-то, как пускай ему будет звонить мне, вот кто-то захотел узнать об этом служении.
2: Ja kāds vēlas uzzināt kaut ko vairāk par šo kalpošanu, tad zvanīt mācītājiem.
1: Да, и такой момент, сейчас какой-то отец нас слушает.
2: Un tāds moments, tagad kāds tēvs varbūt mūs
1: буквально
2: klausās.
1: Буквально у нас есть пару минут.
2: Mums ir būtis
1: пару
2: dažas
1: практических советов.
2: Dažas praktiski padomi.
3: Я дам простую формулу.
2: Es došu vienkāršu formulu.
3: Formulu любви.
2: Mīlestības formulu.
3: И это реально рабочая формула.
2: Un tā reāli darbošī formula.
3: Любовь.
2: Mīlestība.
3: Равно.
2: Ir
3: время.
2: Vienlīdzīgs zīme laiks.
3: Если вы хотите показать любовь.
2: Ja jūs vēlaties parādīt mīlestību.
3: Подарите время.
2: Dāviniet laiku.
3: Дети. Я еще одну фразу крылатую скажу. Это не моя фраза.
2: Vēl pateikšu vienu spārnotu frāzi.
3: Когда вы уйдете,
2: tad, kad jūs aiziesiet,
3: вообще с этой земли,
2: vispār no šīs zemes,
3: ваши дети не вспомнят, что вы им дали.
2: Neatcerēsies, ko jūs esat viņiem devuši.
3: Они вспомнят, что вы сделали вместе с ними.
2: Viņi atcerēsies to, ko jūs esat kopā ar viņiem darījuši.
3: Поэтому я дам только один совет.
2: Tad es došu tikai
3: vienu. Чем больше времени вы проводите с детьми,
2: jo vairāk laika jūs pavadat ar bērniem.
3: Тем больше вы на них влияете, и тем больше они вас любят и уважают. И тем больше шанс, что они будут ходить в истину.
2: Jo vairāk viņi jūs godās, un jo vairāk arī ir šī iespēja, ka viņi dzīvos patiesībā.
1: Огромное спасибо.
2: Milzīgs paldies.
1: Вы можете повторить ту фразу, которая понравилась вчера моей жене?
2: Varat atkārtot to frāzi, kas vakar patika manai sievai? Jā, jā.
1: Dragie sestri, vam очень понравилось.
3: Это совет, опять же, не сестрам.
2: Dargās māsas,
3: это нравится, но это не сестер.
2: Sievām tas patīk, bet tas nav domāts māsām.
3: Самый лучший подарок, который может сделать отец своему ребенку,
2: pat lielākā dāvana, ko tēvs var dot savam bērnam,
3: это любить его мать.
2: Ir mīlēt viņa māti.
3: И это правда.
2: Un tā taisnība.
3: И это, кстати, очень сильно работает.
2: Ļoti spēcīgi strādā.
1: Просто мощно, сильно накормили нас сегодня духовно. Спасибо.
2: Paldies, šodien es mums varēns pagatavojuši.
1: Ваша минутная молитва за наших радиослушателей, и я буду молиться по списку.
2: Vienu minūti, tagad lūkšana radioklausītājiem, pēc tam būs lūkšana pēc mūsu saraksta.
3: Отец, спасибо тебе за всех людей, которые нас сегодня слушают.
2: Да, спасибо за всем человеком, кто нас сегодня слушает.
3: И прежде всего я хочу попросить тебя за мужчин, за отцов.
2: Первое, я хочу слушать про вирешим, про тавим.
3: Я прошу тебя, чтобы ты коснулся их сердец.
2: И слушал эту пескаресвенью сердим.
3: И помог им вернуть свои сердца детям.
2: Он полезет в их сердце привести бедным.
3: Дай им откровение, Господь, чтобы они поняли, что дети, семья – это самое важное и самое главное в нашей жизни.
2: Тут им еще откласть, когда бедные и дети – это самое главное, самое главное в нашей жизни.
3: Я молюсь, чтобы эти отношения, они не разрушались.
2: И слушал, чтобы эти отношения не изирту.
3: А там, где есть напряжение.
2: Bet tur, kur ir spriedze.
3: Там, где, Господи, есть уже разрушенные отношения, я молюсь, чтобы ты восстановил.
2: Tur, kur attiecības ir izdirušas, lūdzu, lai tos atjauno.
3: Коснись каждого.
2: Pieskaries
3: во
2: katram.
3: Имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
3: И молюсь за сестер.
2: Lūdzu par māsām.
3: Помоги им.
2: Palīdz viņām.
3: Помочь своим мужчинам вернуться домой.
2: Un saviem vīriem atgriezties mājās.
3: Amen.
2: Amen.
1: Спасибо.
2: Paldies.
1: Мы молимся за полное исцеление организма Дайны.
2: Mēs lūdzam par Dainas vispārējo organismu dziedināšanu.
1: И она благодарит, что Бог отвечает на ее молитвы, и ей стало лучше.
2: Un viņa pateicās par to, ka Dievs ir palīdzējis viņai, un viņai paliek labāk.
1: Молимся за спасение Лелды.
2: Mēs lūdzam par Leldas pestīšanu.
1: Молимся за возвращение к Богу Яниса.
2: Mēs lūdzam par Jāņa atgriešanos pie Dieva.
1: Наш брат Айвар из Балдырая, да, также молюсь за него, благословляю его, люблю его.
2: Arī brālis no Балдырая, mēs tāpat lūdzam par viņu, svētījam viņu, mīlam viņu.
1: И брат Эрик пережил сейчас, ну, инфаркт, исцели его, Господь.
2: Un kungs dziedina brāli Ēriku, kurš tagad ir piedzīvojis infarktu.
1: Amen.
2: Amen.
1: Напомню, что наше богослужение.
2: Atkārtošu, ka mūsu dievkalpojumu.
1: Каждое воскресенье в Сауриши на Бортнику 6:11:30.
2: Katru svētdienu Sauriešos Бортнику ielā 6:11:30.
1: И Рига Бортнику 10. Мы в этот раз проводим в 17:00 будет служить Богдан Кинзерский.
2: Šoreiz Rīgā ir 17:00 un kalpos Bogdans Kinzerskis.
1: Будьте благословенны.
2: Esat svētīti.
1: И, пожалуйста, Александр.
3: Маленькая рекламка. Простите, пожалуйста, в Риге работает отцовский клуб.
2: Рига,
3: если вы хотите присоединиться, если вы хотите, чтобы вам помогли, напишите, позвоните пастору Дмитрию.
2: Darbojas tēva klubs, ja jūs vēlaties pievienoties, zvaniet mācītājam Dimitrijam.
1: Отцы, звоните.
2: Tēvi, zvaniet.
1: Отправлю вас в отцовский клуб.
2: Aizsūtīšu jūs uz tēvu klubu.
1: Будьте благословенны.
2: Esat svētīti.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Дмитрий Кириченко. Шевакара, радио, мотор, тас, дебес, мумсу, нарвумс, колпой, Дмитрий Кириченко.